0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
0: Chicken FM.

0: Сбер-команда. Работа, которую любим.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. За коллектив, за людей, за постоянные улыбки гостей, сотрудников.
0: Ростикс. Всегда заботимся.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сэндвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Чикен FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Чикен FM. Знаешь, что объединяет сильные команды? Не только опыт или скорость, еще доверие. Когда можно спокойно обратиться за помощью, спросить совет или просто знать, что рядом есть люди, которые всегда поддержат. Именно из этого и складывается настоящая команда-атмосфера. Так что сегодня желаю каждому больше общения, взаимопомощи и как можно больше громких хлопков. Даем пять друг другу.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Мы регулярно проводим обучающие мероприятия и соревнования. Даже кто из ребят получит больше отзывов на своей смене. Ребят также соревнуются в скорости обслуживания. У кого лучшая скорость будет, быстрая сборка.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан Rostik's Mir в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken -FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В нашем канале «Я в Ростикс» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, и с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Я в Ростикс», в Телеграм и в Макс.

0: поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! У нас продолжается активность «Вкусные признания». Очень необычная идея. Нужно представить своего замдиректора ресторана в виде блюда из ростикс. Возможно, бодрящий, как эспрессо, или острый, как крылышки. А может, надежный, как любимый баскет. Пиши свои варианты в комментах под специальным постом в нашей телеге «Я в ростикс». Самые яркие признания прозвучат в нашем эфире.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Ну, самое первое – это стабильность. Если даже привести пример ковидного локдауна, то и компании, и бренды всегда продолжали работать без увольнения, без сокращения. Это вот действительно очень, очень достойно. Большое спасибо руководству за вот эту вот постоянную стабильность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет тем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken FM.

поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Есть ощущение, что летом даже привычные вещи делать проще. Начать больше двигаться, чаще улыбаться, научиться чему-то новому или просто замечать хорошие моменты вокруг. Так что, если давно хотел что-то изменить, возможно, сегодня именно тот самый день, чтобы начать.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель Гаджега Лариса Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростикс Новомосковский. Ростикс Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селиге». Вячеслав из Санкт-Петербург посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем и ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken

Рустам Ростикс. Это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Напоминаем, что в нашем эфире звучит не только музыка известных исполнителей. У нас есть еще рубрика «Музыка нашей команды», где мы ставим песни сотрудников Ростикс. Если ты пишешь музыку, обязательно присылай свои композиции нам на почту radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Возможно, следующий трек в эфире будет именно твоим.

0: Команда. Амбициозность.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. Ну, у нас вот цели по повышению товарооборота, также по улучшению скорости как на авто, так и на кассе. Плюс уменьшение жалоб, работа с гостями.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: связи с командой.
1: На связи ресторан из Новосибирска, Сибиряков Гвардейцев, а конкретно, лично, персонально Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: Jay. Zwicker.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chicken FM.

0: большой команды с большим сердцем. В Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Не просто быстрое обслуживание, а маленькие детали. Улыбка, доброе слово, чистый зал. Все это заставляет возвращаться. Например, добавили салфетку без просьбы. Гость запомнит. Давайте вместе создавать атмосферу, в которую хочется приходить снова и снова. Помните, не только гости любят внимание. Коллеги тоже. Передавайте им привет и признавайте через портал chicken.fm.
0: Vibe в Ростикс.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясенский, Галимова Резида. Например, у нас есть бабушка плохо ходящая, которая к нам приходит. Мы всегда подносим ей ее заказ к столику. Если дети у нас приходят маленькие, в зависимости от возраста, то раскраски тоже предоставляем. Ну, как-то занимаем, чтобы родители немножко отдохнули и перекусили.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
4: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
1: Ценность в действии.
0: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
2: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе! Chicken FM. Поговорим!
1: В нашем канале «Явростикс» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Явростикс» в Телеграм и в Макс.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу с сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: есть свой собственный трек, тогда включи его на полную громкость и отправь трек нам. На Chicken FM идет набор в рубрику «Музыка нашей команды». Забудь, что ты просто сотрудник. У тебя есть трек, и мы хотим его услышать. Песня твоя, значит, эфир тоже твой. Кидай композицию на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Запиши подводку, кто ты, название, пару слов от автора, и скоро твой голос будет также звучать в колонках по всей стране. Без грязи, без мата, без лишнего тумана. Все остальное качай как хочешь.
1: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. У нас ведется работа с кассирами, то есть они достаточно лояльно общаются. Также у нас есть постоянные гости, с которыми также очень уже устроена коммуникация, и с ними не бывает в основном проблем. Стараются максимально выслушать или заранее понять, заранее там предложить даже пакет, там есть какая-то помощь нужна. То есть в этом плане сотрудники у нас достаточно сообразительные.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Плейлист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростикс детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, у нас не просто еда, у нас эмоции с хрустящей корочкой. Когда чисто, быстро и вкусно, гость возвращается снова, а заодно приводит тетю, друга, подругу и всех коллег. Прояви чуткость, добавь капельку персонализации и вуаля, постоянный гость готов. Дай 5 тому, кто делает наш сервис душой, и не забывай, признавай коллег, друзей, благодари, передавай им приветы через портал chicken.fm. Ваши сообщения обязательно зачитаем в эфире.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. На собраниях проводятся как беседы, также признаем на собраниях, так и после каждой смены. Многие менеджера у нас признают в группе WhatsApp, допустим, если смена была, например, тяжелая, и если не тяжелая тоже. То есть у нас и карточки признания выписывают, и так тоже признают. Кто-то устно, кто-то в письменной форме.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Ростикс Уссури Молл из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу. Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: знаешь, мам.
1: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
1: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
1: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Personal
3: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
4: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Остров Ростикс. Про людей. Ценность, построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селиге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем и ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.
3: Настрой. Поднимаем здесь.

0: есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». И с вами Никита. И сейчас будет громко, быстро и очень грязно. Мы говорим о панк-роке. В середине 70-х куча парней из Англии надоели за умные гитарные соло. Они взяли три аккорда, старые джинсы и сказали: «Играть может каждый». Им не нужен был профессионализм. Им нужна была энергия и желание крушить систему. И для мощного и продуктивного рабочего дня, включая группу «Король и Шут», уверен, многим из вас зайдет. Ну а я пока прощаюсь. До скорого!

0: Just trust me. Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростикс» Коломенское от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Просыпайся! Работа есть в Rostix.

В Москве 11:00. В Новосибирске

0: эфире Chicken FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. За командный дух тут многие как бы работают. Большинство сотрудников держится именно за коллектив, за дружную команду, именно за сплоченность. То есть очень многим нравится. Многие старые сотрудники, допустим, вернулись и вот работают как бы и за друг друга, можно сказать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующий привет летит из ресторана «Ростик» с Маяковской от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает. Хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Евростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.
2: Próximo día saliendo de Nueva York. La fiesta no para y así aunque salga el sol.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

Ты просто месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бреусова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken, /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Салют, привет, это Chicken FM. Знаешь, что объединяет сильные команды? Не только опыт или скорость, еще доверие. Когда можно спокойно обратиться за помощью, спросить совет или просто знать, что рядом есть люди, которые всегда поддержат. Именно из этого и складывается настоящая команда атмосфера. Так что сегодня желаю каждому больше общения, взаимопомощи и как можно больше громких хлопков. Даем пять друг другу.
2: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. Большую поддержку оказывает нас территориальный управляющий Анжела Пасифова. Также наш директор Аракелова Анжела. То есть в основном самая такая большая поддержка от них идет. Также наш HR-директор, он тоже всегда помогает, если нужна бывает какая-то помощь, совет. Всегда выручает. Это вот Умарова Зарета.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростик Скамбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелания хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Я в Ростикс. Ловлю вайб.
4: With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Поговорим.
1: В нашем канале «Я в Ростикс» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца зам директора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, и с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и в Макс.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2.0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
0: Я бросил. Зажигай.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера.
1: Chicken FM с

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! У нас продолжается активность «Вкусное признание». Очень необычная идея. Нужно представить своего замдиректора ресторана в виде блюда из ростикс. Возможно, бодрящий, как эспрессо, или острый, как крылышки. А может, надежный, как любимый баскет. Пиши свои варианты в комментах под специальным постом в нашей телеге «Я в ростикс». Самые яркие признания прозвучат в нашем эфире.
2: Vibe в ростикс!

0: Команда. Амбициозность.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясненский, Галимова Резида. У меня здесь на пятачке еще два ресторана «Ростикс», и мы как бы с ними так немножечко конкурируем, но по-доброму, потому что мы общаемся все-таки между собой, директора. Ну, как бы, знаете, не упасть в грязь лицом, наверное, да, обслужить как можно больше гостей, меньше жалоб, наверное, получить. Это все-таки показатель того, как мы работаем, если у нас меньше жалоб. А, и появление постоянных гостей. Потому что приятно видеть, когда к тебе человек приходит практически каждый день.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде «Ростикс Облака» в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Работа, работа, работа.
2: Из Фростикс.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростикс» Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Есть ощущение, что летом даже привычные вещи делать проще. Начать больше двигаться, чаще улыбаться, научиться чему-то новому или просто замечать хорошие моменты вокруг. Так что, если давно хотел что-то изменить, возможно, сегодня именно тот самый день, чтобы начать.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Я хожу на донорство стабильно, и несколько вот сотрудников тоже со мной.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в Ростикс.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
3: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
4: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: бухгалтеров Ростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Ростикс», в «Макс и в Селеге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает, как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем и ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.
0: Chicken FM. Четкий бит. Твои.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня мы перемещаемся в солнечную Бразилию. Говорим о бразильском фонке. Этот жанр вырос из улиц Рио-де-Жанейро и впитал в себя ритмы, самбы и тяжелые электрические басы. Его отличает, как правило, не очень сложная ритмичная партия, не очень сложные мелодии, но берет она грувом и энергией. И поэтому на радио Chicken FM играет трек «Brazilian Dance». Всем удачи и до новых встреч!

0: поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Ростикс Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Напоминаем, что в нашем эфире звучат не только музыка известных исполнителей. У нас есть еще рубрика «Музыка нашей команды», где мы ставим песни сотрудников Rostix. Если ты пишешь музыку, обязательно присылай свои композиции нам на почту radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды». Возможно, следующий трек в эфире будет именно твоим.
2: Музыка в стиле Rostix.

0: Забота о гостях.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Мы стараемся обслужить очень хорошо, чтобы им понравилось, они к нам снова пришли.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM готов к движу.
2: Chicken

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: по приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Не просто быстрое обслуживание, а маленькие детали. Улыбка, доброе слово, чистый зал. Все это заставляет возвращаться. Например, добавили салфетку без просьбы. Гость запомнит. Давайте вместе создавать атмосферу, в которую хочется приходить снова и снова. Помните, не только гости любят внимание. Коллеги тоже. Передавайте им привет и признавайте через портал chicken.fm. Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясенский, Галимова Резида. Ну, вообще, команда у меня такая, я ее считаю своей семьей. Я думаю, они точно так же считают меня своей семьей. Ну, то есть у нас очень дружный коллектив. Многие ребята у меня работают больше 2 лет. То есть достаточно такой сплоченный коллектив. Новеньких мы тоже принимаем активно.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chikin FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Поговорим.
1: В нашем канале «Я в Rostix» проходит конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана. И вот что пишет Виктория из ресторана «Мега Омск» о своем заместителе Ане. Она, как цитрусовый лимонад, может быть строгой, но всегда освежает атмосферу и поднимает настроение. А Полина из Москвы сравнила своего зама Оксану с картошкой фри. Любимая, надежная, и с ней никогда не бывает скучно. Очень вкусно звучит. Присоединяйтесь и вы. Все подробности ищите в посте конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграм и в Макс.
2: Vibe Rostix.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: есть свой собственный трек, тогда включи его на полную громкость и отправь трек нам. На Chicken FM идет набор в рубрику «Музыка нашей команды». Забудь, что ты просто сотрудник. У тебя есть трек, и мы хотим его услышать. Песня твоя, значит, эфир тоже твой. Кидай композицию на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Запиши подводку, кто ты, название, пару слов от автора, и скоро твой голос будет также звучать в колонках по всей стране. Без грязи, без мата, без лишнего тумана. Все остальное качай как хочешь.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я директор ресторана «Ростик» в Новоясенске, Галимова, Резида. Ну, во-первых, стабильная компания. Во-вторых, большой поток разных людей. Какие-то новые задачи каждый раз перед директором становятся. И еще мне импонирует, что здесь больше заботятся о людях, конечно же.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростик» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я Ростик. На полную. Amazing sound.
0: Chicken FM всегда в движении.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Пуршева, Александр, Саша передает привет тем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: психолог. Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, у нас не просто еда, у нас эмоции с хрустящей корочкой. Когда чисто, быстро и вкусно, гость возвращается снова, а заодно приводит тетю, друга, подругу и всех коллег. Прояви чуткость, добавь капельку персонализации и вуаля, постоянный гость готов. Дай 5 тому, кто делает наш сервис душой. И не забывай, признавай коллег, друзей, благодари, передавай им приветы через портал chicken.fm. Ваши сообщения обязательно зачитаем в эфире.
2: Вайб в Ростикс.

0: Мой наставник.
1: Я директор ресторана «Ростик» Новоясневский, Галимова Резида. Да, все мне помогают. У нас дружный коллектив. Я могу обратиться к любому директору и к любому ТУ, и все обязательно помогут. Прям конкретно кого-то выделить не могу, потому что я могу действительно обратиться кому угодно, и мне помогут в любом вопросе. То есть настолько вот здесь вот сплоченная команда.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролекси. Мы такие в «Ростиксе».
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в «Ростикс». Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Радио Chicken FM.
4: Я в «Ростикс».
5: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, ответственность за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: Да, мы продолжаем конкурс вкусных признаний в канале «Я в Rostix», в «Макс и в Селиге». Вячеслав из Санкт-Петербурга посвятил слова своему заместителю Яне. Она, как двойной эспрессо, заряжает энергией, остается той самой опорой, с которой все работает, как часы. А директор ресторана из Новороссийска сравнила своего заместителя Дарью с идеальным сочетанием острых крыльев и сливочного мороженого за характер, заботу и умение держать баланс в команде. Ждем и ваше признание. Все подробности ищите в наших телегах.
3: Музыка в стиле Rostix.

0: canta.
1: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
2: Привет, команда! Программа «Музыка со вкусом» на связи. С вами Никита и гость сегодняшнего выпуска – Deep House. Это поджанр хаус-музыки, возникший примерно в 80-х годах. Он вобрал в себя очень много элементов, но ценит его, как правило, за очень мощную ударную партию и басовые линии. Этот жанр – самое то для танцпола. И поэтому включаю трек в этом стиле на радио Chicken FM. Всем удачи и до новых встреч!

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи «Ростикс» Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана «Ростикс» Новомосковский, «Ростикс» Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

minutes. I want everybody to get down.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Сделать эфир Chicken FM чуть более своим – это легко. Заходи в телеграм-канал Евростикс, находи закреп с рубрикой «Заказ принят» и отправляй голосовуху с треком и своим приветом и признанием. Включай Chicken FM, и, возможно, именно твоя песня задаст настроение всей смене на весь день.
2: Chicken FM – твоя музыка.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. В целом, наш ресторан в городе является не только на территории, но и в городе является самым товарооборотным рестораном. Каждые новогодние каникулы мы делаем рекорды по товарообороту.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Chicken FM на связи с командой.
3: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.

0: back right.
1: When you were playing that record, what were you thinking?
2: Знает, кого похвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
3: На связи ресторан из Новосибирска, Сибиряков Гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
2: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM готов к движу.
3: Chicken

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

0: Команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давал ребенку игрушку. В качестве, по-моему, просто так.
2: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
2: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
2: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. «Ростикс». Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
4: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Так. Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег. Отмечаем вместе. Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся и заранее уже готовит ее заказ.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Команда репортеров «Чикен ФМ».
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Так как у нас ресторан высокотоварооборотный, то вне работы получается встречаться очень редко. В основном это какие-то командообразующие мероприятия. Но в целом мы, конечно же, в ресторане поддерживаем командный дух, признаем постоянно друг друга, также признаем сотрудников и своих коллег на платформе Recognition.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий слэй-вайб.

Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу за людей, которых она дарит.
2: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Красиво.
1: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Команда репортеров «Чикен ФМ».
2: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
1: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим трек

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustix Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustix. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть ощущение, что где-то происходит все самое интересное. Спойлер. Это «Я в Ростикс». Канал про сотрудников, для сотрудников и немного про настроение на смене. Мемы, истории, внутрянка, все как есть. Заходи в Телеграм или в Максе. Подписывайся и оставайся в курсе. Не забудь позвать своих. Ссылки найдешь на сайте chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал. И было очень приятно, что это чувствовалось и расти в должности.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Rostix Usuri Mall из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу. Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс». И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов. Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
3: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это
4: момент удовольствия.
3: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Конкурс вкусных признаний продолжается. Светлана из Мурина написала о своем заместителе Артуре вот что. Он как латте, спокойный, теплый и всегда поддержит. А Марика из Владивостока посвятила признание Вадиму. Он как картофель по-деревенски, надежный, стабильный и создает ощущение, что все под контролем. Все подробности конкурса лови в нашей...

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростикс» Коломенское от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Кто-то жарит, кто-то упаковывает, кто-то рулит кассой, но только все вместе мы делаем вау! Поддержка, взаимопомощь, синергия. Нет, это не заклинание, это суперсила нашей команды. Уважай, слушай, помогай, и даже в час пик все будет классно, все будет по красоте. Поддержал коллегу? Круто! А теперь признай его в эфире Chicken FM. Ему будет приятно, а тебе плюсик в карму. Пиши через портал chicken.fm.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Основная задача перед нами сейчас стоит улучшить скорость обслуживания за счет того, что продажи больше, чем изначально планировались для нашего ресторана. У нас ресторан Smartbox, и, соответственно, оборудование у нас меньше, чем в обычных ресторанах, а продажи больше. Поэтому сейчас у нас стоит задача именно улучшиться скорости обслуживания, научиться работать с тем, что есть.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс Маяковская» от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chikin», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта «Радио собачка chikin.fm».

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
3: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
3: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана поздравляют наших отличников Суфиярова Вадима и Шмурзину Зарины, которые сдали экзамены на отлично. Мы гордимся вами, вы большие молодцы, продолжайте в том же духе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду.
2: Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны.
0: Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бреусова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken, /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Кто такие репортеры Chicken FM? Это те самые люди, которые не просто работают, а еще и рассказывают, как это изнутри. Поймали новость, записали репортаж, залетели в эфир, и вот уже вся команда в курсе. Хочешь так же? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и становись голосом Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кран» дает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
2: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Рости»,

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростик Скамбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелания хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: 1 июля – день заместителя директора ресторана «Ростикс». С праздником поздравляют Виктория Косинок, директор IRB Family, и Анна Муромцева, директор по персоналу «Юнирест».
1: Всем привет! Мы продолжаем нашу замечательную традицию празднования дней, посвященных профессионалам своего дела в «Ростикс».
2: И сегодня, 1 июля, мы отмечаем прекрасное событие – день заместителя директора наших ресторанов.
1: Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас!
2: Вы наша опора и надежные союзники в решении множества задач ресторана.
1: Благодаря вам все процессы в ресторане работают как слаженный механизм.
2: В команду приходят новые прекрасные сотрудники.
1: И именно вы помогаете им адаптироваться и прочувствовать нашу классную атмосферу в «Ростикс».
2: Мы глубоко ценим ваш труд, вашу заботу о команде и стремление к ее развитию.
1: Спасибо вам за ваш вклад в «Ростикс» и желаем вам успехов и невероятных результатов и достижений.
2: Ребята, отличной командной работы и счастливых гостей. С праздником!
0: Chicken

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Чикен FM. Звучит сочно.
1: Все, что все? А надо было раньше просить.
2: Так я же сразу извинился.
1: А все, может.

Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Chicken

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: В канале Евростикс продолжает делиться вкусными признаниями наши коллеги. Надежда из Саратова написала своему заместителю Екатерине вот что. Снаружи она как мороженое, строгая, а внутри невероятно ответственная и заботливая. А Анастасия из Волгограда сравнила своего заместителя Алину с клубничным донатом. Яркая, добрая, делает каждый день слаще. Продолжайте делиться и вы своими историями. Что-то из этого прозвучит в нашем эфире.

Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.

0: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2-0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралексу. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, иногда доброе слово и курочкам приятно. В Ростиксе большое сердце – это когда ты выручил в зале, подменил на смене или просто сказал «ты классный». Искренность и отзывчивость – соус, без которого нам никак нельзя. Делай добро и делись добром. Передавай привет или скажи спасибо коллеге через наш портал chicken.fm. Твое признание обязательно прозвучит в эфире.